0: и абьюз.
1: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

Включи хорошее настроение. Включи «Пульс радио». 103,8 FM.

0: Это «Пульс радио».
1: She's got back.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7.03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России ввели ГОСТ на организацию рабочего места. Стандарт включает сортировку, самоорганизацию, чистоту, стандартизацию и совершенствование. Сотрудникам рекомендуется размещать необходимые вещи в непосредственной близости, а лишние убирать. Идеальный порядок можно зафиксировать на фото как эталон. Для тех, кто предпочитает творческий хаос, ГОСТ предлагает внедрять конкурсы и соревнования для мотивации к поддержанию порядка. В Йошкар-Оле ограничат движение транспорта 24 мая с 7 до 17 часов в связи с проведением республиканских соревнований по картингу. Среди молодежи будет ограничено движение на участках Ленинского проспекта от Советской до улицы Комсомольской, улицы Волковой и Комсомольской. Также с 8 вечера 23 мая до 6 вечера 24 запрещается остановка и стоянка на парковке напротив Волготеха и на самой площади Ленина. В МРИЭЛ работает горячая линия по вопросам детского отдыха. До 22 мая специалисты Роспотребнадзора консультируют жителей по темам качества и безопасности услуг детского отдыха, особенности составления договоров и сертификации детских товаров. Обратиться можно по телефонам Единого консультационного центра и регионального управления ведомства 8 800 555 49 43 и 68 19 44. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастилой и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкороле 33-91-23.
3: И в семейной стоматологии «Скажите А» действует бесплатная консультация ортопеда. Да, сегодня с таким голосом. Ребят, берегите себя, пожалуйста. Меня зовут Ирина Корецкая, 7.13 на часах. Сегодня без соведущего, но настроение от этого у нас не изменится. Правильно? Я надеюсь, оно будет очень хорошим. Так, много говорить я сейчас пока не буду. Буду разминать каким-то образом свои связки. Давайте пока сделаем зарядку.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь. Голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

Kimi sono tutti rotti da Kito. Да, ничего, продолжаем.

0: народным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
9: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
10: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок? А теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Так, ребят, сейчас очень постараюсь наиболее красиво, если, конечно, можно так сказать. 13 мая на календаре, среда, Овны. Неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Раки, день позволит наверстать упущенное. Львы, не самый простой день, возможна тревожность. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Стрельцы, день нагнетания эмоций. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Водолей, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Ну и абсолютно все промахи в теле можно исправить в фитнес-центре «Византия».
2: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс-радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
8: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
10: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
11: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
12: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
13: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
14: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
15: Пора раздвинуть стены.
14: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
16: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
17: Мам, скучно.
18: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
19: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Телефон 38 40 03. Мы знаем об отдыхе все.
11: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
20: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Водители, помните, что в эти дни перекрывают частично Воскресенский проспект, поэтому данный участок объезжайте. Сейчас улица Ивана Корелии, улица Строителей, Машиностроителей, Первомайская. Если поедете от Дома торговли в сторону Ленинского проспекта, также немножечко задержитесь в заторе и частично на улице Красноармейской. Если что-то заметили, то обязательно сообщайте в МАКС 917-711-2525.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Сейчас плюс 15 градусов, сегодня днем до плюс 16, вечером снова 16, ночью плюс 14. Пасмурная погода нас ожидает в течение дня, небольшой дождь, ветер юго-восточный, скорость слабая.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
2: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Сильный лап». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК набери «Лапки стиль 12».
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Эксперты допустили риск введения локдауна из-за хантавируса. Об этом пишет газета «Ру». Микробиологи предупредили о теоретической возможности новых ограничительных мер в связи с хантавирусом, хотя на данный момент случаев заражения в России не зафиксировано. По мнению экспертов, вирус опасен, но потенциал его быстрого распространения невелик, поскольку природа стремится к равновесию. Чем опаснее патоген, тем медленнее он распространяется. Заразиться таким вирусом можно при интимном контакте с болеющим, либо в случае долгого нахождения с ним в одном помещении. Мессенджер Макс анонсировал новые функции. Платформа планирует запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года – функцию мультиаккаунта с быстрым переключением между профилями. Сейчас в приложении уже доступны отложенная отправка, опросы, расшифровка голосовых и другие инструменты. На начало мая в Максе зарегистрировано 120 миллионов человек. Ежедневная аудитория превысила 85 миллионов пользователей. Марийский праздник «Передыш по РМ» пройдет в Москве 6 июня в парке Пресненский. Состоится празднование Марийского национального праздника цветов. В программе «Шествие национальных костюмах», выступления творческих коллективов, презентации народных песен и танцев, а также дегустация блюд марийской кухни по традиционным рецептам. Высокий забор лишает любопытства. «Меркровли и фасады» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Ешкаролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Ну вот я понимаю размах. На концерте «Металлика» зафиксировали землетрясение. На Олимпийском стадионе собралось более 80 тысяч фанатов. Когда легенды металла ударили по струнам, местный геодинамический институт поймал микросейсмические колебания. Земля ходила ходуном не только от звука, но и от синхронных прыжков многотысячной толпы. Мы, кстати, тоже с вами можем попрыгать. У нас же зарядка по расписанию.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом, бац!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
2: 16 градусов сейчас, сегодня днем будет плюс 16, вечером также, ночью 14. Облачная погода, небольшой дождь, сегодня будет идти ветер юго-восточный, скорость слабая.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
11: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
12: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
13: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
14: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
15: Театр «Шкитано» приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18.00 в театре «Шкитано». 18+.
14: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
16: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
17: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать йопарацетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Гороскоп на сегодня, 13 мая. Овны, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Раки, день позволит наверстать упущенное. Львы, не самый простой день, возможны тревожность, интриги, напряженные контакты с начальством. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Стрельцы, день нагнетания эмоций. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Водолеи, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте эту возможность.
2: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
11: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77 00 34.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
2: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: 8:46 на часах, и сейчас сильно загружена улица Первомайская от Красноармейской до Ленинского проспекта. Улица Строителей, Машиностроителей, улица Баумана в сторону Машинки, частично Ивана Кирилли, Ленинский проспект, Воскресенский проспект и Царьградский. В целом ситуация, сложноватая, будем так говорить. Если есть что вам сказать, то пишите, у нас есть МАКС 917-711-2525.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрорен 11-91-21-527-25.
7: Дом начинается с забора. А забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб», «Металлобаза Сталь Снаб»,
8: Прохорова 45В.
7: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
9: Мам, скучно.
10: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
11: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
12: Парапапарам, парапапарам.
2: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России ввели ГОСТ на организацию рабочего места. Стандарт включает сортировку, самоорганизацию, чистоту, стандартизацию и совершенствование. Сотрудникам рекомендуется размещать необходимые вещи в непосредственной близости, а лишние убирать. Идеальный порядок можно зафиксировать на фото как эталон. Для тех, кто предпочитает творческий хаос, ГОСТ предлагает внедрять конкурсы и соревнования для мотивации к поддержанию порядка. В Йошкар-Оле ограничат движение транспорта 24 мая с 7 до 17 часов в связи с проведением республиканских соревнований по картингу среди молодежи. Будет ограничено движение на участках Ленинского проспекта от Советской до улицы Комсомольской, улиц Волкова и Комсомольской. Также с 8 вечера 23 мая до 6 вечера 24 запрещается остановка и стоянка на парковке напротив Волготеха и на самой площади Ленина. В Мариэл работает горячая линия по вопросам детского отдыха. До 22 мая специалисты Роспотребнадзора консультируют жителей по темам качества и безопасности услуг детского отдыха, особенности составления договоров и сертификации детских товаров. Обратиться можно по телефонам Единого консультационного центра и регионального управления ведомства 8 800 555 49 43 и 68 19 44. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастилой и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99 42. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «йопарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Йо Пересотийка на Пульс Радіо. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Не забывайте об акции «Бесплатная консультация ортопеда в семейной стоматологии «Скажите А».

0: том месте. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23 находится на Первомайской 49.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Йошкар-Оле 64-20-40.
0: 16 градусов сейчас, сегодня днем будет плюс 16, вечером также и ночью плюс 14. Небольшой дождь, сегодня будет пасмурно и дует юго-восточный ветер слабый.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
7: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
11: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
12: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Гороскоп на сегодня 13 мая. Овны. Неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Близнецы. Удачный день для коротких поездок и переговоров. Раки. День позволит наверстать упущенное. Львы. Не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Девы. События дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Весы. Обстоятельства вас подтолкнут в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Стрельцы, день нагнетания эмоций. Козероги, день подходит для учебы и командировок. Водолеи, от вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Рыбы, день, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте эту возможность.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарала.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
8: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
9: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
14: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этно-фламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Если вы боялись, что придется бегать по разным врачам, то скажите «А». Все собрано. Имплантолог-ортопед принимает в одном месте без направлений и потери времени. Звоните в семейную стоматологию «Скажите «А»» по телефону в Йошкар-Оле 33-91-23 и приезжайте на Первомайскую, 49.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота-стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00. 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Эксперты допустили риск введения локдауна из-за хантавируса. Об этом пишет газета.ру. Микробиологи предупредили о теоретической возможности новых ограничительных мер в связи с хантавирусом, хотя на данный момент случаев заражения в России не зафиксировано. По мнению экспертов, вирус опасен, но потенциал его быстрого распространения невелик, поскольку природа стремится к равновесию. Чем опаснее патоген, тем медленнее он распространяется. Заразиться таким вирусом можно при интимном контакте с болеющим, либо в случае долгого нахождения с ним в одном помещении. Мессенджер Макс анонсировал новые функции. Платформа планирует запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года функцию мультиаккаунта с быстрым переключением между профилями. Сейчас в приложении уже доступны отложенная отправка, опросы, расшифровка голосовых и другие инструменты. На начало мая в Максе зарегистрировано 120 миллионов человек. Ежедневная аудитория превысила 85 миллионов пользователей. Марийский праздник «Передыш Пайрем» пройдет в Москве 6 июня в парке Пресненский. Состоится празднование Марийского национального праздника цветов. В программе «Шествие национальных костюмах», выступления творческих коллективов, презентации народных песен и танцев, а также дегустация блюд марийской кухни по традиционным рецептам. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Ешкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: пойду ко дну.
1: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
2: Сейчас в Ишкарале плюс 16, если в течение дня температура не изменится. Ночью будет плюс 14. Ожидается пасмурная погода, будет идти небольшой дождь, ветер юго-восточный, скорость слабая.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.

0: принесет.
1: Звонить 707-767.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки». На Свердлова, 46. ВК. Набери «Лапки стиль 12».
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
4: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
5: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42-28-28.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
2: Именно в семейной стоматологии «Скажите А» имплантолог и ортопед принимают в одном месте. Еще там проводится бесплатная консультация ортопеда, поэтому пользуйтесь моментом, звоните по телефону в Йошкар-Оле 33 91 23 и приезжайте на Первомайскую 49.

0: I desire. What do I
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
4: Подробности на сайте shkitan.ru в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Мариинская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Мариинской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
7: И помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Весна не для сна. Пульс радио.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле определили лидеров голосования за благоустройство. Мэрия опубликовала топ-3 территории, набравших наибольшее число голосов. По данным на 12 мая, в голосовании участвовали более 17 тысяч человек. Лидирует площадь имени Никонова с почти 7 тысячами голосов. На втором месте территория у домов 101А и 103 по Карла Маркса и Вантовый мост. Третье место занимает тротуар по четной стороне улицы машиностроителей. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги и в точках присутствия волонтеров. В Телеграм появился фейковый канал от имени руководителя администрации главы Мариэл. Лидия Батюкова официально заявила, что не имеет отношения к фейковому каналу и публикуемой там информации. Она призвала жителей доверять только ее личному аккаунту ВКонтакте. С начала сезона в Мариэл зафиксировано 150 обращений из-за укусов клещей. Показатель на 100 тысяч населения ниже среднего почти на 40%. Случаев заражения клещевыми инфекциями не выявлено. Однако лабораторные исследования показали, что почти в каждом третьем клеще обнаружен возбудитель боррелиоза, а в одном – антиген вируса клещевого энцефалита. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20.

0: 15.40.
1: Всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Юрий Богданов. В ближайшие несколько часов я буду с вами. И коротко о погоде в Марийской столице вам расскажу. Плюс 16 днем. По информации из открытых источников, будет в Йошкар-Оле небольшой дождь, пасмурно. К ночи столбики термометра опустятся до плюс 14 градусов, но уже завтра к утру потеплеет до плюс 19 градусов выше 0, конечно же. И уже днем ожидается плюс 23 градуса. Также будет пасмурно, но уже без дождя.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
7: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
8: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А. Торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
9: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
12: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
13: Открой сезон шашлыков с Юлом Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
14: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая. Начало 18.00. 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Вроде бы только-только началась новая рабочая неделя, а уже среда. Кстати, к выходным к нам вернется по-настоящему теплая летняя погода. Наверняка многие из вас поедут на природу, кто-то даже на рыбалку. Не забывайте про клещей, их очень много, соблюдайте все меры безопасности. И, кстати, про рыбалку. В Нижегородские воды заплыла необычная гостья. В Волге специалисты обнаружили редкую итальянскую рыбу иглу. Ученые были по-настоящему удивлены. Это первый подтвержденный случай, когда морская итальянская рыба игла сумела подняться по течению так высоко и преодолеть Куйбышевское водохранилище. Пойманную путешественницу инспектор рыбоохраны передал в зоологический музей, и теперь она находится в коллекции.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: На подиуме «Мухтар». И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
11: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
12: Прохорова, 45В.
11: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Мам, скучно.
16: Что делать?
17: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
18: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

А вот такая новость попалась в ленте. Уроженец Тюменской области стал героем социальных сетей после необычного путешествия. Парень после отдыха на майских праздниках в клубе очнулся в товарном вагоне с углем и понял, что едет в сторону Тюмени. Придя в себя, молодой человек начал отправлять друзьям видеосообщения, в которых честно признался, что на работу, скорее всего, не попадет. Позже выяснилось, что товарный состав действительно ввез его в Тюмень, и, как стало известно позже, путешественник вернулся домой на ближайшем поезде, но уже легально.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: О дорожной обстановке в нашем городе на данный момент вам расскажу. Итак, в данный момент затруднено движение по улице Комсомольской на участке от Красноармейской до Кремлевской. Также по улице Первомайской на участке от Пушкина до Ленинского проспекта. Перекресток машиностроителей и строителей, но это само собой. И небольшой затор у нас имеется, да какой небольшой, затор такой приличный прям, на выезде из города по Казанскому тракту на участке от Садов Тюльпан до выезда из поселка Корта. В обе стороны пробочка у нас, потому что, скорее всего, там идет сейчас ремонт дороги. Так что выбирайте пути объезда и всем счастливого пути.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Пара-па-парам, пара-па-парам.
2: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.
7: В своем белом платье, oh shit. Если она захочет за тебя заплатить, она мое проклятие в любви. А когда-то я мечтал такую найти.

Смотрю на погоду за окном и понимаю, что даже такая дождливая погода, она мне нравится больше, чем те снегопады, которые нам подарила нынешняя зима. Кстати, ученые из Глазго, изучающие словарный состав шотландского языка от самых ранних записей до наших дней, насчитали аж 421 наименование для снега. Например, отдельное слово у них есть для небольшого снегопада, для только начинающихся осадков. Такие явления, как маленькие капли дождя или хлопья снега, принесенные порывами ветра, у шотландцев тоже описываются одним словом. Есть слово, которое служит для обозначения крупных снежинок, для снега, укатанного колесами на дороге, и есть даже такое понятие, как видение, которое померещилось в снегу. Как объясняют ученые, количество и разнообразие слов в языке показывает, как важно было для предков обсуждать погоду, которая имела ощутимое влияние на их жизнь.

0: Программа «На пульс радио».
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы.

0: Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно. Комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
1: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон. Наш Эдон GT430.
2: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33 08 08.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.
5: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: А вот такой забавный факт мне попался. В 2009 году ученый Стивен Хокинг организовал открытую вечеринку для всех, но объявил о ней только после того, как она закончилась. Таким образом, только путешественники во времени могли знать, что эта вечеринка состоится. Ну и, разумеется, на эту вечеринку никто не пришел.
1: Пульс радио 103.8
2: FM. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ольга Серябкина на волнах «Пульс радио» с композицией «Бывало и лучше». Кстати, многие верят, что идеальные отношения должны быть безоблачными. Этот миф возникает из-за того, что пара все-таки всегда стремится к совершенству. Но на самом деле исследования показывают, что конструктивный способ разрешения конфликтов способствует более крепким отношениям. Умение найти компромиссы и работать над проблемами в паре делает ее более стойкой. Конфликты, изменения и рутина – все это естественные аспекты отношений, которые могут быть преодолены с помощью взаимного уважения, открытой коммуникации и поддержки. Прибавь громкость.

0: А вот такой вот забавный случай попался в ленте. На Аляске пилот вертолета случайно заснял медведя, который залез на гору высотой больше 2000 метров и спокойно там расслаблялся. Биологи говорят, что бурые медведи часто так делают, чтобы сбежать от тучи кусачих насекомых, которые вылезают весной. А еще они просто любят кайфовать в прохладе и одиночестве. Мишка, мы тебя порой даже когда-то понимаем.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
3: Восьмое чудо света. В Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Мебель — украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкар-Але 77-09-09.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
6: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
7: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает

0: Огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28. Включи хорошее настроение. Включи Пульс Радио. 103,8 FM.

0: А вот в Италии даже коты любят море. В мире есть одно интересное место, которое точно оценят все кошатники. Это кошачий пляж на берегу итальянского острова Сардиния. Появившись на острове когда-то как верное средство от грызунов, кошки прижились и приспособились к местным условиям. Они помогали рыбакам из соседней деревни и дома, и на работе. Теперь потомки тех первых помощников по-хозяйски гуляют по пляжу и с удовольствием ныряют в воду за добычей, хотя рыбалки предпочитают попрошайничество. Туристы, как завороженные, готовы отдать милым кошкам все, что у них есть. И все-таки кошки здесь живут не сами по себе. Сегодня это приют. Его в 2011 году основал местный житель, и в нем несколько десятков кошек, ухоженных и здоровых, но невероятно свободных. Здесь их никто не загоняет в укрытие, не ограничивает их пространство заборами. Кошки здесь полноправные жители небольшой деревни и местная достопримечательность, посмотреть на которую приезжают туристы со всех концов света.
1: Хорошая музыка, хорошее радио. Пульс.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
3: Опять что-то сломалось!
4: Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

А водителям на востоке Франции угрожают пьяные олени. И это не оскорбление, а реальная угроза от этих животных. Французская полиция предупредила жителей о неадекватных оленях под градусом, которые съели забродившие фрукты и теперь устраивают пьяный дебош, говорится в сообщении. Отмечается, что животные выбегают на дорогу перед автомобилями и устраивают адские пляски в поле.

0: Друзья, время прощаться пришло. Юрий Богданов был у микрофона. Желаю вам теплой погоды и отличного настроения. До встречи на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио. Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18:00 в Театре Шкитано. 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мария». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле определили лидеров голосования за благоустройство. Мэрия опубликовала топ-3 территорий, набравших наибольшее число голосов. По данным на 12 мая, в голосовании участвовали более 17 тысяч человек. Лидирует площадь имени Никонова с почти 7 тысячами голосов. На втором месте территория у домов 101А и 103 по Карла Маркса и Вантовый мост. Третье место занимает тротуар по четной стороне улицы машиностроителей. Голосование продлится до 12 июня на платформе госуслуги и в точках присутствия волонтеров. В Телеграм появился фейковый канал от имени руководителя администрации главы Мариэл. Лидия Васюкова официально заявила, что не имеет отношения к фейковому каналу и публикуемой там информации. Она призвала жителей доверять только ее личному аккаунту ВКонтакте. С начала сезона в Мариэл зафиксировано 150 обращений из-за укусов клещей. Показатель на 100 тысяч населения ниже среднего почти на 40%. Случаев заражения клещевыми инфекциями не выявлено. Однако лабораторные исследования показали, что почти в каждом третьем клеще обнаружен возбудитель боррелиоза, а в одном – антиген вируса клещевого энцефалита. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: запоминающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Парапапарам, парапапарам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Дом начинается с забора, а забор – со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Ешкарале 316-222.
7: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
8: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12.
3: АГРН 11-91-21-527-25.

0: Звонить 707-767.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Прошлый век. Отбрось косу. Купим мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
3: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
2: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие! По-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка! Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Кишкар-Ола.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтра, 14 мая. Овнам стоит подкреплять слова действиями, и тогда вам будут доверять. Завтра тельцам не стоит считать ворон, нужны быстрые ответы и реакции. Только так вы сможете добиться многого, так что включайте мозг на 100%, чтобы не медлить. Близнецам нужно исправлять ошибки, их накопилось слишком много. Раков будут критиковать, но не стоит обращать внимание на чужие слова, опирайтесь лишь на мнение своих близких. Завтра у львов будет так много энергии, что можно сворачивать горы. Что ж, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Девам придется обращать особое внимание на мелочи, именно они будут портить всю картину. Вообще, из-за пропущенных деталей могут родиться настоящие неприятности. Весам нужно отказаться от рутины, а еще от списка дел на день. Проведите время, как вам хочется, завтра можно. Завтра скорпионы увидят цель и не увидят препятствий, но они будут. В этом-то и подвох, так что прежде чем что-то предпринимать, хорошенько подумайте. Стрельцы могут отдыхать столько, сколько душеньке угодно. Никуда не нужно торопиться и вообще лучше выкинуть в мусорку план на день. Козерогам стоит взять тайм-аут в важных делах и расслабиться по полной программе. При этом, конечно, внутренняя тревожность будет поедать вам мозг. Помните, что вы ничего не упустите, немного отдохнув. Завтра водолеям стоит найти золотую середину между самовохвалением и скромностью, и только тогда вы сможете ухватить возможности за хвост. Рыбам не стоит браться за сложные и серьезные дела, не вывезете, лучше заниматься привычным, так риск совершить ошибку сойдет на нет.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
8: На подиуме «Мухтар» и комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоотелье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоотелье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
9: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Мам, скучно.
12: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
13: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 330808.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Город сейчас в пробках, но не то чтобы прям таких больших, где вот огромное расстояние, я бы даже сказал за какими-то урывками, но зато усыпан весь практически. Улица Строителей у нас от Крылова до Машиностроителей, по параллельной улице Баумана, если двигаться от Шумилева до Машиностроителей, Суворова в районе пересечения с Машиностроителей опять же таки. Далее у нас в центральной части на пересечении Первомайской и Ленинского проспекта, если подробнее, то по Ленинскому, если двигаться от Логинова до Первомайской, по Первомайской от Пушкина до Ленинского проспекта. Еще также по Первомайской заторчик сейчас от бульвара Победы и до пересечения с улицы Чехова. Красноармейская от Осипенко до Машиностроителей. Затор сейчас по улице Комсомольская в обоих направлениях, если двигаться от Кремлевской и до пересечения с Красноармейской. По параллельной улице Советская также затор от Царево-Кокшайского Кремля до Красноармейской. Еще сейчас по бульвару Чиваина затор довольно-таки плотный, если двигаться от улицы Советской и до пересечения с Комсомольской. Так, еще у нас в центральной части, вот Ленинский проспект, пожалуйста, небольшой участок от Советской и до Карла Маркса. В Заречной части это Воскресенский проспект в обоих направлениях, если двигаться, на участке от бульвара Чиваина и до Царьградского проспекта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Мариэл работает горячая линия по вопросам детского отдыха. До 22 мая специалисты Роспотребнадзора консультируют жителей по темам качества и безопасности услуг, особенности составления договоров и сертификации детских товаров. Обратиться можно по телефонам 8 800 555 49 43 и 68 19 44. В Йошкар-Оле ограничат движение транспорта 24 мая с 7 до 17 часов. В связи с проведением республиканских соревнований по картингу будет ограничено движение на участках Ленинского проспекта. Проспекта от Советской до Комсомольской, улиц Волкова и Комсомольской. Также с 20 часов 23 мая до 18 часов 24 запрещается остановка и стоянка на парковке напротив Волготеха и на самой площади Ленина. Марийский праздник «Пеледыш Пайрем» пройдет в Москве 6 июня. В парке Пресненский состоится празднование Марийского национального праздника цветов. В программе «Шествие в национальных костюмах», выступления творческих коллективов, презентации народных песен и танцев, а также дегустация блюд марийской кухни по традиционным рецептам. Высокий забор лишь любопытство. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Амур, Амур, залетайте бурело на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
1: Эй!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Прохладно и дожди. Но это что касается сегодняшней погоды, вечера и ночи в целом. А вот завтра будет

0: 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
7: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
8: Пара-па-парам, пара-па-парам.
9: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
11: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
12: Кирпич.
11: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
13: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
14: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
15: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
2: Мнение звезд на завтрашний день, 14 мая. Овнам стоит подкреплять слова действиями, и тогда вам буду доверять. Завтра тельцам не стоит считать ворон, нужны быстрые ответы и реакции. Только так вы сможете добиться многого, так что включайте мозг на 100%, чтобы не медлить. Близнецам нужно исправлять ошибки, а их накопилось слишком много. Раков будут критиковать, но не стоит обращать внимание на чужие слова, опирайтесь лишь на мнение своих близких. Завтра у львов будет так много энергии, что можно сворачивать горы. Что ж, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Девам придется обращать особое внимание на мелочи. Именно они будут портить всю картину. Вообще, из-за пропущенных деталей могут родиться настоящие неприятности. Весам нужно отказаться от рутины, а еще от списка дел на день. Проведите время, как вам хочется. Завтра можно. Завтра скорпионы увидят цель и не увидят препятствий, но они будут, в этом-то и подвох, так что прежде чем что-то предпринимать, хорошенько подумайте. Стрельцы могут отдыхать столько, сколько душеньке угодно, никуда не нужно торопиться и вообще лучше выкинуть в мусорку планы на день. Козерогам стоит взять тайм-аут в важных делах и расслабиться по полной программе. При этом, конечно, внутренняя тревожность будет поедать вам мозг, помните, что вы ничего не упустите, немного отдохнув. Завтра водолеям стоит найти золотую середину между самовосхвалением и скромностью, и только тогда вы сможете ухватить возможности за хвост. Рыбам не стоит браться за сложные и серьезные дела, не вы везите. Лучше заниматься привычным, так риск совершить ошибку сойдет на нет.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мам, скучно.
3: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
4: Открой сезон шашлыков с Йоламаркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йоламаркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
13: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Буквально всего несколько мест, где сейчас проезд затруднен. Это улица Первомайская, здесь два участка. Первый от бульвара Победы и до Ленинского проспекта, а второй в обратном направлении от Льва Толстого до Водопроводной. По параллельной улице Комсомольская, если двигаться от Кремлевской до Красноармейской, и вроде бы еще заторчик по Советской, хотя уже практически рассосался, но есть еще его небольшие остатки. Короче, если двигаться от Кремлевской и до пересечения с Красноармейской, на этом все. В Заречной части у нас порядок, так что в основном дороги свободны. Хороших вам покатушек, если кто-то любит прокатиться в пасмурную и слегка дождливую погоду. Осадки сегодня обещают, кстати говоря, хотя небольшие, но тем не менее могут быть.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок? А теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
8: Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
9: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
10: Прохорова 45В.
9: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
11: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко». На «Семи ветрах». 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42 28 28.

0: косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
4: Свои в эфире.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Мариэл работает горячая линия по вопросам детского отдыха. До 22 мая специалисты Роспотребнадзора консультируют жителей по темам качества и безопасности услуг, особенности составления договоров и сертификации детских товаров. Обратиться можно по телефонам 8 800 555 49 43 и 68 19 44. В Йошкар-Оле ограничат движение транспорта 24 мая с 7 до 17 часов. В связи с проведением республиканских соревнований по картингу будет ограничено движение на участках Ленинского проспекта от Советской до Комсомольской, улиц Волкова и Комсомольской. Также с 20 часов 23 мая до 18 часов 24 запрещается остановка и стоянка на парковке напротив Волготеха и на самой площади Ленина. Марийский праздник «Пеледыш Пайрем» пройдет в Москве 6 июня. В парке Пресненский состоится празднование Марийского национального праздника цветов. В программе «Шествие в национальных костюмах», выступления творческих коллективов, презентации народных песен и танцев, а также дегустация блюд марийской кухни по традиционным рецептам. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в Йошкар-Оле пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15 градусов. Завтра с утра в Йошкар-Оле облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 19 градусов. Днем ожидается пасмурная погода. Плюс 23 градуса.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Теннет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
6: Сломалась теплица?

0: Лес 440303.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
2: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция. Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
1: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

густой темноте танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать туда.

0: и не для нас.
1: Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мыслей шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл. There's only one.